Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, в море синее глядящий, работящий и гулящий, и отчасти состоящий из невыпивших людей, и отчасти состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим, пароход мой, как антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасти состоящий из несломанных частей, и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей и отчасти состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, состоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей.

спуская с этих облаков. Штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков.

огонек лампады керосинный светит на ушедшие года.

несостоятельный истерик. Бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки, мы вернемся к синим чудесам. Тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы,

краешек земли, как коряга на воде.

Гонит ночь облака, мы сидим без огня, но тревога никак не покинет меня, будто кто-то в окне ждет неведомых бед, неизвестнейший мне, но знакомый

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист, над снегами нашей прекрасной любви. И заснуть нам пора, только сон не идет, и наш дом, как корабль, через вьюгу плывет. Что за ветер гудит, видно дело к весне, ну да кто ж там стоит?

звезды, представьте, сквозь тучи мигают. Над белой зимою поселка турист, над снегами нашей прекрасной любви. Это ветры трубят предвесенний салют, как люблю я тебя, как безумно люблю. Это ночь, как во сне,

летит поперек небосвода и ветви ломает. И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист над снегами.

века. Лучом волшебным двух людей твоя рука в моей руке, и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда.

Один и больше никого. И только ты, моя любовь, меня жалеешь одного.

выйдет срок, или расставание впереди. Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда.

Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя летят.

Пахнет луна сосной, по тишине лесной катятся по тропе я и велосипед. Медленно цепь кручу, еду куда хочу, шины на колесе ширкают по росе. То ли вдали лиман, то ли вблизи туман, то ли блестит костел, то ли горит костер. Кто же там у костра? Это ж моя сестра. Нет уж, моя жена. Нет, это просто весна. Рядом сидит пацан, худенький сам с лица, и кандидат в мужья. Боже, да это ж я. Я на себя гляжу, нету чудес, твержу, нету чудес, а все же я, это я, похож. Дым от костра встает, парень обнял ее пальцами у лица, вот и целуются. Я не пошел к костру, я зашагал к утру, мимо огня в крови.

перед броском нас листопад почти занес. Занес скамейки и столы, занес пруда, бесшумный плес, занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд. А на затвор легла роса и грезится веселый май. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, там сквозь березовый конвой ползет лавина саранчи на город за твоей спиной. И ахнет

развозят пушки на трассах. Все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи: ты слышишь, потерпи, родной. И над тобой стоят врачи, и кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком.

Вы гуляли по Монмартру поздним вечером и днем. В холод накануне марта, где блистает Сакрикёр,

и кружится голова. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. На площадке Тракадера к башне манит высота. Дети ролики примерят,

стекле, и покажется ажурным Ренуар в зале Д'Орсе. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. В метро музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. Под огнями карусели, где играл один малыш, долго мы на мир глядели, тех средневековых крыш.

Парижа на весу. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов метро музыкант.

позорно, станешь ты музыкантом придворным. Будешь вдоволь есть и пить, стану я тебя любить. Нет, король, фальшивый.

Продаю, купите то, чем я владею. Лестницу на небо дешево отдам.

продаю, купите то, чем я владею, лестницу на небо дешево отдам, легкий.

Мы все мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь.

Я не владею испанским, немецким, французским. Мой кругозор остается достаточно узким. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только цветы и деревья в моем кругозоре. Я не владею английским, турецким и шведским. Мой кругозор остается достаточно детским. Только летучие радости, жгучие горе. Только надежды и страхи в моем кругозоре. Греческим я не владею, латынью, санскритом. Мой кругозор допотопен, как прялка с корытом. Только рождение и смерть, только звезды и зерна. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Я не владею морским, деревенским, спортивным. Мой кругозор остается почти примитивным. Только твое и мое сокровенное дело, чтобы земля с человечеством вечно летела. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только надежды и страхи в моем кругозоре. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Только рождение и смерть, только звезды и зерна.

Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись.

Комсомолочке, комсомолочка идет, а ее коса стрижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колесо.

0: Лишь только дело гром кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом.
1: Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают. И дома, как...

Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый. Лишь бы доски причала, проходя, прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. С молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.

комнате беда, кончилось вино, кончилась еда, кончилась вода, друг на этаже.

дайте покой, всем гостям почет, полною рекой жизнь моя течет. Выйду не спеша и вокруг взгляну,

молок, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полок, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубы, но командир уже

продлить пытайтесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась, и как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле.

рождены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет.

родное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких

Явился не кстати, видно, рано окончил дела. Подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола. В ванной руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий.

дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина, немая луна всю пустыню заполнит и так сторожит эту белую полночь, что только тобой эта полночь полна. Какие слова у тебя, красота, ты белое платье по миру проносишь и запахи ливней в ладонях приносишь и льет на пустыне мои доброта. Какие слова у дорог, торжество, мы мчимся по ливням, любовь постигая, и редкие звезды сквозь тучи мигают, и капли дрожат на стекле

даже слова такого в толстых чужих словарях. Август ущерб увядание, милый единственный

Вечер спрятался на крышу, в тишине шаги звенят. Может, ты меня услышишь, может, ты поймешь меня. Облаков вечерних пятна наплывают на зарю. Неужели непонятно?

посвящается тебе. Вечер спрятался за крышу, в тишине шаги звенят. Может, ты меня услышишь?

На Камчатке холмы зеленые до зимы.

косы. Еще сочны луга от вечерней росы.

крыш течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезно и мила.

поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

Я ждал тебя давно, малыш. Входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим

ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей и слез и счастья.

А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенной над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер Коля зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец край.

Он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожа, зверю директору он партою угрожал. И парту бросил он с шестого этажа, но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять, навстречу руки в руки, Левочка, ура! Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно, внутрирайонный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой, и Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне ассириец-продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка, потом опять, потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска, и там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой, имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат, но где найдет он старый сретенский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житие? Полсотни игр у смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах,

вокруг не приключается, не приключается. Вода соленая,

сердце не возвращается. Погода портится, и никому не возвращается.

Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало –

Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло.

на больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна. А душевно больных не сажают в тюрьму, им везде в этой жизни тюрьма. Тянет ветки навстречу идущим снегам.

Лен на больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна, а душевно больных не сажают в тюрьму, им везде в этой жизни тюрьма.

Октябрь мой задумчивый и страстный опять пришел ко мне по дымке луговой. И, распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом опавшую листвой.

друг, осеннее прозренье, и обретаю я дыхание свое. А утром на окне, слегка заиндевевшим, распахнутым во двор, в его уснувший сад, я нахожу следы листвы недошумевшей, и с грустью ухожу, чтоб с ней прийти назад.

И распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом

Свечка темно горит, дождь за окном стучит, лето сплошной обман, в соснах висит туман. Непогода в горах, непогода, в эту смену с погодой прокол.

Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спуститься смогли. Врут все мои друзья, что, мол, придет рассвет, что, дескать, есть края, где ни погоды нет, ни погода в горах, ни погода в эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природа в нашем лагере Узунков. Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спустится.

Не надо на кого-нибудь молиться. Подумайте простому муравью.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.

0: за никогда.
1: Песня про индюка на стихи Бориса Захадера. Появился в доме вдруг очень вежливый индюк, раз по 30 день не реже. Он кричал: «Эй, вы невежи, заходите, что ли, в гости поучиться вежливости!» Я и сам кричал: «Индюк, доктор вежливых наук, и жена моя пример замечательных манер. Даже когда спит она, видно, что воспитана. Не стесняйся ты, осел, заходи».

трех один я танк, ничуть не извиняясь в лице. Но где-то, черт возьми, за 10 000 миль другой солдат.

И представьте, было мило, все, что память не забыла, повышается в цене.

Потому что светла и нежна, потому что тебя обещали мне.

затоплена, и мне в заплесневелой тишине быстрее закутаться в кашне, чем сердце обнажить. Не своенравный педагог, ни группа ангелов, ни бог,

черная доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в цепи.

церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище. Я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

настолько, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

Помню, были мы неделю на Таити. Дикий остров, долгожданная стоянка. Обо мне судите, как хотите вы, но всему виной нагая таитянка. Мы французский флаг на мачту поднимали. Вижу, в бухту повернули две пироги. В них туземки обнаженные скучали. Нам туземцы предлагали по подруге. Капитан твердил для нас, наш король издал указ. Никаких контактов с диким населением. Мы-то знали, что ему очень трудно самому. У Нептуна в добровольном заключении. Коком я у Бугенвилля 10 лет уж. Каюсь глупо, но тогда угнал я лодку, прихватив еды и на подарки ветошь. Выбрал смуглую, изящную красотку. Только вышли мы с красоткою на берег. На пути толпа индейцев обступили. Догола меня раздели, не поверишь. Изучали мое тело и вопили. Читал слова в океане острова. Моряку бальзама на душу, но не верю я. Мне теперь куда милей заточение кораблей. К черту все эти любовные материи. Наконец они вернули мне одежду. Бедной женщине велели подчиниться. Не до женщины мне было, вот невежда. Стал обратно я настойчиво проситься. Отпустили головами и покачали. И команда корабля меня жалела. Говорили, ты подумал бы сначала, перед тем, как убегать на это дело. Капитану ведь мы друзья. Промолчал, но понял я. И на рейде у пролива Лаперуза мне сказал он, ты кретин, к дикарям ходил один.

Тиберда, Тиберда, голубая вода, серебристый напев над водой.

голубая вода, нет прекрасней твоих тополей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался, поверить,

и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

мы плывем слегка качаемые волной сквозь просторы нескончаемые домой. И прощается закат золотой с появившейся на небе звездой. Мы прощаемся с тобой, милый мой, домой.

Зачем вахтанговский корабль так театрально был заснежен? А ход событий неизбежен, как в март плывущий дирижабль. Лишь бомж у Спаса на песках смотрел и улыбился блаженно и наблюдал обыкновенно.

что провидением фатальным он, как взведенный пистолет, смотрел видение, как псих. Про эту очередь у здания, какие знания и страдания откроет занавес для них.

Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Она в спецовочке, такой промасленной, берет немыслимой, такой на ней. Ах, Надя, Наденька,

сосны под окном и закат. Задуваемый ветром подари мне февраль. Три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром полоса по лесам золотая легла. Ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола.

под окном и закат. Задуваемый ветром мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле. Не крещен, не учен, не натружен,

Пошел на взлет наш самолет, прижал к земле тоскливый вереск, махнул рукой второй пилот на этот неуютный берег. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор. А на земле не то чтобы лес, а просто редкие березы лежат на штурманском столе. Еще не пройденные грозы. Летим всю ночь по курсу ноль. Давным-давно нам надоело смотреть на жизнь через окно и делать дело между делом. Ночной полет, тяжелая работа.

разговор, а я не сплю. Благодарю свою судьбу за эту муку, за то, что жизнь я подарю ночным полетом, неразлукам. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего, ночной полет, не время для полета, ночной полет, полно.

Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.

циклоном и своры штормов и дождей. У всех появилась законно одна из бессмертных идей. Граненых стаканов касание, как славно, друзья, уцелеть. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил и души злодей закружил. И каждую нашу потерю из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, сидим мы всю ночь напролет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. И с нами в моряцкой одежде суровых мужчин посреди добрейшая дама Надежда, как все со стаканом сидит. Не вписана в роль судовую, паёк здесь имеет и кров. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Так с песнями мы отдыхаем, глаголу рассудка не вняв. Заплачет четвертый механик, Надежду за талью обняв. И вилку стальную калеча в любовь нас свою посвятит. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. Не скрою, и я, дорогая, не в меру был весел тогда, когда пожевал, полагая, что ты не такая беда.

земли. Рассвет на красивой степатке встает перед днем трудовым. Друзья мои в полном порядке храпят по каютам своим. Циклон удалился на сушу, оставив пейзаж на столе и спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле. И спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле.

Отсекших дней очарование. Мне вас, душе, не возвратить, в любви узнав одни страдания.

ни сны молодые не забродят, опять с надеждой не мирят. В садах волшебных с ней не ходят, веселых песен не заводят и страстных слов не говорят.

На востоке сосны низкие растут. Был там порт один.

Давно все это было, давным-давно. Капитаны,

Промелькнули, промелькнули целый век и целый год. Капитаны утонули,

мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть все

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры под управлением.

галактик нетленная, надленная, над миром, где синь и багрянец, где ночь кружит купол вселенной, где буйствует протуберанец, где, как идеалы уроды, обманчивы правила секса.

станет никто. Что с тобой, что с тобой? И не надо в ответ думать. И сглотнув горький ком с дождевой водой, можно

не помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь должен. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь.

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полное купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь ненастья быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

Я с тоской, как с траурным котом, день-деньской гляжу на старый дом. До зари в стакан гремит струя. О, Мария, милая моя, корабли сереют сквозь туман, море блик сведет меня.

милая моя. Разве снесть в глазах бессонных соль? Разве есть еще такая боль? А миры скрежещется ноябрь. О, Мария, милая моя,

Мария, милая моя, кончен грог, молочницы скрипят, скрипку в гроб, как девочку скрипач. Звонари уходят на маяк. О, Мария, милая моя, день как год –

приходит к нам в жизни реально, а хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно.

Ах, что за дни такие настают? Куда приводит вешняя дорога? Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Ах, больше ты не выбежишь ко мне по мокрым плитам авиавокзала. Не скажешь, что в беспамятстве сказала. Не поцелуешь пальцы на струне. Как жаль, моя любимая, как жаль.

поскольку не предвидится печаль, что радость не предвидится пока что, поскольку не предвидится печаль, как тяжелы вериги доброты, как вероятен ход невероятный, который путь с названием обратный низводит до глубокой правоты. Прощай, моя любимая. Итак, я поджигаю мост на самом деле, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак. И спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак.

Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах

пути, как будут без нас одинокие вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти.

пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться.

и строки про счастье там нет, только про балет, про балет.

Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серьга. Матросов своих, наименее пьяных, я ставлю на вахту стоять на ногах. Держитесь, родные, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. 2 дня нас качали, земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полношного моря плывет мой корабль, представитель земли. Икольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дошептали, слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки, что на разок. А нам-то чего, мы герои улова, на море пахать, поперек и забат. Мы дали начальству железное слово превысить задание, судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием «Собака» стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай, хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлот. Я помню тот край окрыленный, там горы веселой толпой сходились у речки зеленой, как будто бы

под окном. Ой, горы, ой, синие горы, вершины, покрытые льдом, вершины, покрытые льдом. Пусть речка шумит на закатах и блещет зеленой волной. Уходишь ты вечно куда-то, а горы повсюду со мной. Тебя я увижу не скоро,

Как незаметно день за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера мила пурга, выли метели, а на полях уже снег.

эта зима от нас совсем ушла. Да и весна уйдет с дождем, с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной

Кусок асфальта, мокрые машины, высотных зданий сизые вершины. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходят.

Нежнейшие плетень. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен.

будет огорчением взамен. Налей тоски зелененькой, налей. Картошка, лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходит огорчение взамен. Приходит огорчением взамен.

В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркаша горит на кухне свет.

спят. Спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все

Стоит весна. Спят, спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята.

Но прежних дружб разорван круг, бреду себе по лужам и с грустью понимаю вдруг, что никому не нужен. Течет толпа по Невскому под питерским дождем, а нам прижаться некому, друг друга мы не ждем. Мы расстались, окончилась повесть.

лучшее, что может быть. Я знаю, грусть проветрится, в залив прольется тучей, и мне с другою встретиться судьба подарит случай. Но как перед ненастьем на сердце ляжет тьма, и, может быть, на счастье нам вернешься ты сама.

крыш течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезно и мила,

Ты как хочешь, пиши, не пиши, только вслед мне рукой помаши. Самолет, мой отчаянный друг, высоту набирает, звеня. Самолет улетает на юг, где давно ожидают меня. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы. Раз увидел, так это

Люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Мне закаты читают Коран, мне опять вечера, вечера. Вот налево разлегся Тибет, и виднеется справа Сибирь, и тоска по тебе, по тебе, и холодные руки судьбы. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы. Раз увидел, так это навеки, а забудешь, так это не скоро. Азиатские пыльные тропы, азиатские старые люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Я с друзьями хожу и пою, я зарю бирюзовую пью. И вот здесь посреди ледников, что висят перед нами стеной, я плыву к тебе как ледокол, оставляя, представь, за спиной

воде. Там стояла девчонка, по-простому одета. И казалось, в тот вечер ей было легко.

любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение. Да и вспомнить, чего там пароходик прошлепал

как давно все это было. Давным-давно. Мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть все.

Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?

За что ж вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он в новый цирк ходил на площадь, и там циркачку полюбил. Ему б кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей

дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает уснув, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам.

0: Над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель.
1: У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает уснуть

миг такой спокойный не присел. Вот и пропустил ты то, что ждал. И теперь стоишь один в пути.

тропа, что теперь уж дальше не пройти, что свое терпение исчерпал, растерял удачу по пути.

возросло, и стада их все медленней бродят, и снегами Москву занесло. Так что школьники в школе

Но мне с тобой так просто и легко, как будто здесь уже и не Москва, а в летних парках развеселье дым. Легка любовь и ненадежна грусть,

На Чемгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта планерист виражи выводит. Май Чемган, конец зиме, шум столпотворение. Две гитары в полутьме, музыка сложение. Две гитары в полутьме, музыка сложение. Ледниковая вода холодна, как осень. Кто в какие города шум дождя уносит.

влечение, две гитары полутьме, музыка влечение. Сядь к огню, поговорим, день и ночь немного станет.

этот день тебе подарок. Блестку тихо разверни, здесь не сладости, агарок. Полюбуйся и верни, не тебе.

плывет, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разливаясь волна. Пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет,

Распахнутые ветра снова в наши края стучатся, к синеглазым своим горам не пора ли нам возвращаться? Ну а что нас ждет впереди? Вон висят над чашей долины не пролившиеся дожди, притаившиеся лавины.

колет надвое боль разлуки, и беда неизвестно где потирает с просонья руки. Ты судьбу свою не суди,

дожди, притаившиеся лавины, звезды падают нам к ногам. Покидаем мы наши горы, унося на щеках нагар не разбившихся метеоров. Так живем мы.

Я знаю много песен о любви, и знаешь, слова в них словно музыка прильнит.

глазах твоих лагуны, корабли и небо. Я знаю, то музыка моя в тиши лагун играет.

с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение. Да и вспомнить, чего там пароходик прошлепал, волнишка прошла.

Солнышко, помнишь ли ты наш апрель? Да, конечно, мой любимый. Солнышко, что же вспоминать теперь? Годы прошли.

Белый снег, и будет зима. Солнышко, я надолго улетал. Что же изменишь, мой любимый? Солнышко, ну какой ты странный стал.

столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбелив

так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Продлить пытайтесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась, и как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле.

Горит фонарик на крыле, всю ночь качаются во мгле два альпинистских рюкзака, пять манекенщиц на показ. За орденами в Душамбе два капитана КГБ, сто пассажиров на борту несут сквозь ночь турбины ту. Звенят из Бали в рюкзаках пять манекенщиц на боках, а капитаны в ночь глядят, они по должности не спят. В буфете тайна от зевак, три стюардессы пьют коньяк, всю ночь таранят черноту турбины ту, турбины ту. Никто не ждет их, рюкзаки переночуют у реки, пять манекенщиц будут спать, добыв в гостинице кровать. А капитаны те в такси погонят, боже упаси, и лишь меня все ждут в порту, где замолчат турбины ту.

вполне оплачен и оправдан, и очень трудно было не соврать. А нам теперь, где вымысел, где правда, где бред, где явь, вовек не разобрать. Сквозь ковш большой медведицы прозрачной, сквозь ветки яблонь в белых лепестках.

галактик нетленных, надленных, над миром, где синь и багрянец, где ночь кружит купол вселенной, где буйствует протуберанец, где, как идеалы уроды, обманчивы правила секса.

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое яснее, яснее, яснее.

зовут, и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

И женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят, и женщины глядят из-под руки.

Многих дней череда промелькнет без следа, но единственный день вдруг настанет. Он пришел, он принес тонкий запах волос, легкость рук, радость слез.

а года все летят в никуда и ложатся на лица дороги. И скупей наша речь от случайности встреч удается сберечь так немного. И все реже и реже мы теряем надежды, как легко было прежде нам надежды терять. И все чаще и чаще в то далекое счастье

0: земле. Нужно нам возвращаться, возвращаться опять.
1: На заре стартуют корабли, гром трясет окрестные дороги. От земли на поиски земли, от тревоги к будущей тревоге. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь черные циклоны. От смоленских солнечных берез до туманных топей Оберона. Быть тому, чего не миновать, если быть, приснись своим знакомым. А живым вернешься, то опять поцелуй траву у космодрома. Мы построим

Что мы ищем, то найдем потом. На чужих грохочущих рассветах до свидания плавится бетон. На земле под белой ракетой мы построим лестницу до звезд. Мы пройдем сквозь черные циклоны,

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда ты пришла.

до того, как мы чашу судьбы и запьем лучше, милая, чашу иную нальем. Может статься, что сделать глоток пред концом не позволит.

Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, над лампочку повесить. Денег все не соберем.

0: вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах. Все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь? Потерпи, родной. И над тобой стоят врачи. И кто-то говорит:

Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин.

прежний друг. Тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Южный крест погас в золотом рассветном небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стороне Мадагаскара.

нежной страстью горит, но сыну со вздохом отец говорит: за матерью Мэри лет 20 назад ухаживал я, признаюсь.

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводницы, оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

речь, и болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь. Из окна лес, за лесом поле, падает снег на озерную гладь. И

Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

окон стекать пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

И ты приди сюда, и в холод, и в жару, на высокую планету простаков. Розовеет к вечеру Дангузарун, Эльбрус пошит из красных

Какая тропа, разобрать я в снегопаде не могу. И ты представь, что не лежит вдали Москва, и не создан до сих пор еще Коран. В мире есть два одиноких существа, человек, и это белая гора.

где дорога, а где мелкая тропа. Разобрать я в снегопаде не могу. Но с вершины через скальные ножи ты посмотришь вниз, как с мачты корабля. Под ногами что-то плоское лежит и печально называется земля.

0: разобрать ее в снегопаде не могу.
1: Поход на чужую страну собирался король.

зашила, дала ему пачку махорки в тряпочке соль, и руки свои королю положила на грудь.

сразу назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки.

помню, были мы неделю на Таити. Дикий остров, долгожданная стоянка. Обо мне судите, как хотите вы, но всему виной нагая таитянка. Мы французский флаг на мачту поднимали, вижу, в бухту повернули две пироги. В них туземки обнаженные скучали, нам туземцы предлагали по подруге. Капитан твердил для нас, наш король издал указ, никаких контактов с диким населением. Мы-то знали, что ему очень трудно самому у Нептуна в добровольном заключении. Коком я у Бугенвилля 10 лет уж, каюсь глупо, но тогда угнал я лодку, прихватив еды и на подарки ветошь, выбрал смуглую, изящную красотку. Только вышли мы с красоткою на берег, на пути толпа индейцев обступили, догола меня раздели, не поверишь, изучали мое тело и вопили. Чита слова в океане острова, моряку бальзама на душу, но не верю я. Мне теперь куда милей заточение кораблей, к черту все эти любовные материи. Наконец они вернули мне одежду, бедной женщине велели подчиниться. Не до женщины мне было, вот невежда, стал обратно я настойчиво проситься. Отпустили, головами покачали, и команда корабля меня жалела. Говорили, ты подумал бы сначала, перед тем, как убегать на это дело. Капитану ведь мы друзья, промолчал, но понял я, и на рейде у пролива Лаперуза. Мне сказал он, ты кретин, к дикарям ходил один, осудить неверно.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо. 30 лет профсоюзных событий, ни прогулов, ни громких побед, 8 грамот.

снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь.

стражи небесные и охраняют Арбат. А музыка из детства арбатского

Как брат, между прутьев небес квадрат. Город взят белочехами, власть пока что с прорехами. Окна смотрят растерянно, снова воля расстреляна.

Начиналось дело вот как. Погасла желтая заря, и наша серая подлодка в себя вобрала якоря. И белокурые морячки нам машут с бережка платком. Ни происшествий вам, ни качки, и 9 футов под килем. А потопить нас, братцы, хрен-то, и в ураганы в полный штиль. Мы из любого дифферента торпеду вмажем вам под киль. Мы вышли в море по приказу, и по приказу по домам. Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима. Мы так обрадовались стуже, мы так соскучились по ней. И пьют подводники на ужин плодово-выгодный портвейн.

издалека льется тоска, скрипки осенней, и не дыша, стынет душа.

Отходит теплоход от берега, огни мигают вдалеке, полоска тает света белого, и фотоаппарат в руке. Давно закрыли магазины, где днем бродили мы в жару, где блеск предметов на витрине и шелест веток на ветру. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Собор венчает и прохлада, и мрамор черного креста, и поражают камни клада, и древних амфор красота. В кафе, где платяные зонтики, пленяет кухни аромат, и путник у стола экзотики, и остановки в доме рад. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Огни ночного фейерверка погасли, и гудит гудок, и краски на воде померкли, вода темнеет возле ног.

Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов

перроне разлук, желтизна, пахнет осенью и пирожками. Я на лавке сижу допоздна.

Желто-красное это кино, сентябрем разукрашенной скуки. Я закончил смотреть.

мной календарь. Гриппозной зимой проморозила землю.

моя дорогая, моя несравненная леди. Ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою.

оставленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял. Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитары бренча, прошел

одиночество шлялось со мной, и в волнистых витринах отражалось печальной фигурой в потертом плаще.

так что лить без повода. Слезы смысла нет. До какого года нам выписан билет?

спят. Спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все

Стоит весна. Спят, спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята.

Майский вальс. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти?

так яркий, на фоне круч, тональность синьяка, Моцарта ключ. Сотворил пейзажи Бог, но порой они не ах, что творец решить не смог, за него сумел Ван Гог. И озвучить те картины леса и равнины, снег и сумерки в горах, смог нечаянно бах. Синдоляре фадиес, красный, желтый, голубой, блеск и формула небес, что возникла над тобой. Звук от цвета волны, волны, только слушай и смотри, слух и зрение.

ля лиловое, ре красное, синее, сино. Для сирени си прекрасно, как цвет в апельсине.

станет никто. Что с тобой, что с тобой? И не надо в ответ думать. И сглотнув горький ком с дождевой водой, можно

Первый день в октябре, словно первый ледок на зеленой траве.

во все. Первый день в октябре, словно первый ледок на зеленой траве.

конечно, где умирал вождь за вождем, и альт ее пел безутешно. А я открыл колбасный цех и продавал казенный провод на рижском рынке, как и всех.

дорог. Нам это все не впервые, письма с востока писать. Тучи плывут грозовые по часовым поясам. Свистнут морские пассаты по городским площадям. В старых домах адресаты почту опять поглядят. Все мы, конечно, вернемся, въедут закат поезда.

Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником Дали. Но можно сесть в авто с разбитым, правда, катафотом, чтоб повидать все то, что видится вдали.

Я приду к тебе один и с утра. Ты расскажешь мне всю жизнь, каждый день, все подряд, от самых горьких утрат и до самых пустяковых потерь. И весь день я буду видеть тебя и молчать, и снова долго смотреть, чтобы профиль твой на фоне дождя невозможно было кем-то стереть. Ближе к вечеру пойдет разговор о высоком и о том, что грешно, но прольется вдруг вишневый ликер, все испачкает и будет смешно.

усмехается разбитым стеклом. Скоро я к тебе приду, только ты пока еще не знаешь о том,

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полное купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь не Настя быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

Если вы хоть раз бывали в плавании, если вам снились города, стало быть, в отдаленной гавани кто-то вас должен ожидать. Здравствуйте, за море ходившие и в свои приплывшие места, штурманы, север покорившие, севером помятые борта. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах проходят суда. И снова знакома бежит за кормой дорога из дома, дорога домой. Бегаем у самого полюса, 100 штормов вроде бы прошли. Ждать, пока море успокоится, нам нельзя, не за этим шли. Палуба уж больше не качается, берег обещает нам уют. Плаванье когда-нибудь кончается там, где нас родные люди ждут. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах.

Я прохожу то сквозь ограду там, ищу глазами даму на пороге. К цветам она выходит по утрам. В саду одна гуляет неизменно, держа в руках букет из свежих роз. Мы друг на друга смотрим непременно –

ни о чем не просит. Есть тайный ритуал молчанье то. Недавно с пиджака и я у сада все пуговицы потерял.

я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно, и команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался б один, навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница. И у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимающий.

свое, пытаясь обкусать ступни гигантам. Да черта ли в них проку, о чем-нибудь другом. Вот мельница, она уж развалилась. На Кудринской недавно такой ударил гром, что все ГАИ тайком перекрыли.

Теперь никто не хочет хотя бы умереть, лишь для того, чтобы вышел первый сборник. Мы здесь

откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фаготом. Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фаготом.

Как говорил однажды датчанин молодой, была, мол, не была, а там посмотрим. Все так же мир прекрасен, как рыженький пацан. Все так же, извини, прекрасны розы. Привет тебе, Володя, садового кольца, где льют дожди, похожие на слезы. Привет тебе, Володя, садового кольца, где льют дожди, похожие.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Приди, к тебе вся моя нежность, радиограммой зазвонил, и в час полуночный, и странный, не прячь от звезд во тьме лицо, смотри на пальцы безымянного.

пошли домой. К зале и пеплу наших улиц. Опять, опять, товарищ мой,

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все в

Я помню тот край окрыленный, там горы веселой толпой сходились у речки зеленой, как будто бы на водопой. Я помню бокса на простой.

под окном. Ой, горы, ой, синие горы, вершины, покрытые льдом, вершины, покрытые льдом. Пусть речка шумит на закатах и блещет зеленой волной, уходишь ты вечно куда-то, а горы повсюду со мной. Тебя я увижу не скоро, но счастье.

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо, не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото. Нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещанной.

Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее

Давай пойдем и ко мне домой, ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Иди, тебе деньги даю, иди себе пюдра купи, иди, тебе деньги даю, иди себе помада купи. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой, ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Если ты пешком не хочешь, гедерманным автобусом, автобуса. Если ты пешком не хочешь, гедерман троллейбуса. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, мармелад кушить. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, сахар да кушить. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Пойдем, да?

Среди миров мерцаний светил одной звезды, я повторяю имя не потому, чтобы я ее любил.

светил одной звезды. Я повторяю имя не потому, чтоб я ее любил, а потому, что в ней темно с другими. Не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно с другими.

И жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

то в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному, разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается.

Вы гуляли по Монмартру поздним вечером и днем. В холод накануне марта, где блистает сокрикер,

и кружится голова. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. На площадке Тракадера к башне манит высота. Дети ролики примерят и осознают,

стекле и покажется ажурным Ренуар в зале Д'Орсе. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. В метро музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. Под огнями карусели, где играл один малыш, долго мы на мир глядели тех средневековых крыш.

даже дома. Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг

остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно, и только грустно, что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, и победил

рассеет в воздухе меня туман, чтоб не ожидать.

Был поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу у двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

Я ждал тебя давно, малыш, входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим солнце, звездный дым, любовь себе придумаем в полмира. И журавлями в облака надежды пустим, а пока входи. Мы потолкуем, друг мой,

мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей и слез?

В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире.

0: прошли на самом деле. Пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения, и так несправедливо, что жизнь у нас одна.
1: Ах, трубы медные гремят, кружится воинский парад. Рядом ряд за

поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина.

За ветреных, за непокорных, за презревших грошевой уют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. И в труде, и в радости, и в горе —

Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Из-за озерной, выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но, ваша честь, от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым.

То, что в шутку ты сказала, буду помнить я всерьез. Видят старые вокзалы слишком много новых слез.

Сказывали, что Ермак жил без дому. Сказывали, что казак был он с дому. Ловко было бы, кабы так, чуть приехал, да в Сибирь прошел казак, да по рекам. Ловко было бы, кабы так, льды растаяли.

сердце. И нам с тобой лететь, лететь, лететь. А как на самом деле там окажется? Конечно, никому не.

А поутру спустилась благодать забытых снов и слов из Златоустья, и невозможно стало дольше спать. И я открыл глаза на этом чувстве, и в золотых крещенских куполах, заиндевевшей благостью облитых, как в запотевших елочных шарах, все отразилось в линиях размытых.

Ты знаешь, Марат Робеспьер говорит, мы просто как малые дети. В России такое еще предстоит, что нашу мораль не заметят. В России повсюду полно голытьбы, и публика кормится плохо. Подайте ослепшему ходе борьбы с троцкистско зиновьевским блоком. А до нас же у Троцкого сперли пенсне, и Лёва писать разучился. И Сталин стал главный писатель в стране, и этим он очень гордился. При Сталине были искусства у нас, писались различные книжки. В ЦК был заказ и Паранас, и Пегас, и вышки, и вышки, и вышки. Однажды Иосиф пошел на концерт, на скрипках играли евреи. И из уважения все встали в конце, и Сталин сказал, изменившись в лице:

подайте сошедшему как бы с ума в процессе различных процессов. Иосиф боялся, что всюду враги, и был подозрителен к свите. Хрущев ему чистил всегда сапоги, а Брежнев давал тити-мити. У Брежнева сперли алмаз в 100 карат, он смотрит, а вон у Хрущева. В те давние годы вопросы наград решались весьма упрощенно. В России повсюду полно дураков, особенно между начальством. Подайте разбившему цепи оков, для всех и на равные части –

0: во всем виноват только Сталин.
1: Когда кто-то рядом подсядет в кино, то чаще всего из ЧК он.
0: Подайте хромому из банды Махно за то, что поймал Колчака он.
1: Съезжается партия редко в Кремле, всего 28 разочек.

покраснели от красной икры, душа почернела от черной. Россия живет в бесконечной борьбе, чтоб выжил без сапиенс гомо. Сегодня мы так говорим о себе, а завтра совсем по-другому. Всегда у нас бывший начальник дурак, а нынешний просто конфетка. Сегодня мы пишем историю так, как мир ощущает трехлетка. А завтра ее исправляем в слезах, как послеинфарктные дяди. Поэтому я о сегодняшних днях

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда, когда...

Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются без труда.

А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком. И плывут в тех морях

с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела. Вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как рыбы в

ты. Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли с парусами в косую линейку. Ах, вернуть бы мне те корабли.

тает во мне тоненький лед, будто от теплых

тихо стучат во мне. День из апреля кружит меня. Утро

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои судьбы.

Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом, но комсомольская богиня

Комсомолочке, комсомолочка идет, а ее коса острижена в парикмахерской режии, лишь одно колено.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить.

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет, ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет сквозь

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал. –

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничные вещи.

21 числа при немыслимом свеченье, при негаснущей заре, мы плывем невесть куда, наблюдая за кормой летних вод перемещенье, наблюдая за собой уходящие года. Наш случайный коллектив, расположенный

что для нас за поворотом открывает сквозь июнь проходящая река. Костерок на мокрый луг стелит дым горизонтальный, да призывники вдвоем ловят рыбу у реки. Им бы родину стеречь, строго вглядываясь вдали, они, представь себе, все глядят на поплавки. И неважно, милый друг, все, что было накануне, все, что с нами совершат тишина и высота. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий день

0: да только балеточки носить.
1: Охотный ряд. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.

Ранее смерть гуляет всюду, может, и не вернемся врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду, может, и не

голову. А потом в траве пожухлые мы лежали у сосны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. И с тех пор одна зацепка, разыскать я не могу.

узком берегу. Что не баба, то промашка, что не камень, то скала. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Дай мне Бог держаться цепко, подари мне сквозь пургу католическую церковь на высоком берегу. Католическую церковь на высоком

Самолет летит на вест, расширяя круг тех мест, от страны к другой стране, где тебя не встретить мне.

идет. Сквозь двери с матовым стеклом размытые видения.

Зрительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Встань, фотограф,

рядиться в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что уходит за кормой.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном ты

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше? Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

Улетаю, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали, этих лет и не счесть, отчего не писали?

бы весь глобус, от беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежит телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.

О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь

какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки,

Я как скрещенье многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских.

и капли крови на кристалл. Все перемешано от ленья, питает жизни первый шаг, и верность учит.

Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Она в спецовочке, такой промасленной, берет немыслимой, такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, да не гони же ты своих коней.

больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна. А душевно больных не сажают в тюрьму, им везде в этой жизни тюрьма.

Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и понять,

Задрагены верхние люки, штор валов блестит колесом. Ввиду долгосрочной разлуки всем выдано браудюрсо. Прощайте, красотки,

подводная лодка, морская гроза под черной пилоткой, стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза, под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте, красавчик.

0: гроза, столичная водка, стальные глаза.
1: Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тенькает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом.

0: ах, это, братцы, о другом.
1: О, яхта, мой корабль, мне пассажир твой снится, дощатый старый пирс, лиловая заря. Как вы присели к нам, загадочная птица, ведь надо аж отдохнуть, летя через моря. Нам дали солнце стог, нас ветром наградили, нам выпала весна с оврагами в снегу, и караваны яхт в то утро выходили.

украдкой, и отвечали мне вы взмахами ресниц, но было все для вас случайною посадкой. Лесной аэродром на трассе двух столиц. Вы вышли из меня, летали вы немало, и вот вернулись вы на тот дощатый пирс. Но желтый лист упал, как будто все пропало.

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных

Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет, привет. Жди невеселых гостей. Дыгает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

плаща. Этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гости.

Был поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

Я ждал тебя давно, малыш. Входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим

ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей?

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить.

только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет, ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет.

мимо крыш. Давай с тобой поговорим. Да ты, приятель,

ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полный купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь ненастья быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

Барабанная доска и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет.

воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

облака, что глаза мои слезятся на ветру, только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

Когда кончается сезон удачи, и ветер, как афиша, рвет последние листы надежды. Когда сложилось так, а не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж,

Жизнь моя манеж, ну а вы, мой друг, мне кажется, зритель. Когда бы жизнь свою я начал снова, в ней были б горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были б ты да я, да шум сосновый, а остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь.

жизнь моя манеж. Ну а вы, мой друг, мне кажется, зритель, но все же я на вас гляжу с надеждой. Хотя наивно это все, я это ясно понимаю, и все-таки надежде той внимаю. Поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж,

А он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой, ни лез, а беседовал, как будто с собой.

действительно потом все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер,

чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

спрятался на крышу, в тишине шаги звенят. Может, ты меня услышишь, может, ты поймешь меня. Облаков вечерних пятна наплывают на зарю. Неужели не понять?

Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы.

безумных лет угасшие веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней, но как вино печаль минувших дней. В душе моей

грядущего волнуемые море. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести забот и треволнения, порой опять гармонией

Поднимите, кричу я с дивана, машинисту подъемного крана. Поднимите меня с тонны дров, унесите от пыльных ковров. Поднимите с бетонной плитой, пронесите меня над Москвой. Поднимите, я сяду в корзину, отнесите ее.

Молчанье в ответ, неудобное время, обед.

чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21, а вам уже 20.

На этой песне закончилась запись, совершенная 24 декабря 1980 года в городе Москве.

Неподвижное тело шевелило туман, рисовали немелом, падал свет на экран, пышно высветив образ в паутине паук.

мы лежим перед броском, нас листопад почти занес, занес скамейки и столы, занес пруда, бесшумный плес, занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд, а на затвор легла роса и грезится веселый май.

конец. Взвод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец. Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи: ты слышишь, потерпи, родной. И над тобой стоят врачи, и кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком.

не уходите, я муки адские терплю. А нужно в сущности немного вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас.

мой друг без вас, мне одиноко. Зачем мы перешли на ты? За это нам и перепало на грош любви и простоты, а что-то главное.

гулял по синим сумеркам без дна, возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня, а может и не ждал, оставлял как флаг незапертую дверь. Кто-то знал про все, а может и не знал, и вот

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балонья.

Пахнут короткие дни, словно яблоки зимние. Странно, что и корвалол пахнет так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

свирепыми ночами, когда в печной трубе сгоревшее молчание засвищет о судьбе. Найти друг друга нужно, чтоб не заснуть в снегах. Февральской ночью в южной, торжественной, как Бах.

Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, вне в море синее глядящий, работящий и гулящий, и отчасти состоящий из невыпивших людей, и отчасти состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим пароход мой, как Антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасти состоящий из несломанных частей, и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей, и отчасти состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, стоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей.

Яга на воде, брошенный. Пасынок юродивый, остров Сахалин. Израиль.

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо. Не пропадет ни легкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото. Нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам!

Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее. Еще не взятым косякам рыбак спеши. Безбрежно море впереди, но нет безбрежнее. Твоей любви, твоей судьбы

0: писателей возвышается на Поварской. Возвышается на Поварской.
1: Тиверда, Тиверда, голубая вода, серебристый напев над водой,

тверда. Я хотел бы всегда жить в горах над твоею волной. Серебрей серебра, там бурунная рать.

Твоя вода, нет прекрасней твоих тополей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался, поверить,

те времена убивали мух, ящериц, птиц, даже белый лебяжий пух не нарушал границ. Потом по периметру той страны, вившемуся угрём, воздвигли четыре глухих стены, дверь нанесли углем.

мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты

А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Циклоном и своры штормов и дождей. У всех появилась законно одна из бессмертных идей. Граненых стаканов касание, как славно, друзья, уцелеть. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил и души злодей закружил. И каждую нашу потерю из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, сидим мы всю ночь напролет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. И с нами в моряцкой одежде суровых мужчин посреди добрейшая дама Надежда, как все со стаканом сидит. Не вписана в роль судовую, паёк здесь имеет и кров, ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Так с песнями мы отдыхаем, глаголу рассудка не вняв. Заплачет четвертый механик, Надежду за талью обняв. И вилку стальную калеча в любовь нас свою посвятит. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. Не скрою, и я, дорогая, не в меру был весел тогда, когда пожевал, полагая, что ты не такая беда.

земли. Рассвет на красивой степатке встает перед днем трудовым. Друзья мои в полном порядке храпят по каютам своим. Циклон удалился на сушу, оставив пейзаж на столе и спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле. И спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле.

Сижу я, братец, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский.

Я, говорю, технолог петухов. Вот я, говорю, и делаю это самое, ракеты, перекрывая Енисей. А также в области балета я впереди, говорю, планеты всей. Я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство. В наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты. И перекрыль Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей.

Нас везут в медсанбат. Двух почти что коллег, выполнявших приказ.

если это, конечно, в природе возможно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей

Так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить?

мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь.

Мы не поклонники разбоя. Нажаден, но не нужен нож. Ему покажешь медный грош. Не делай с ним что хочешь. Пока.

Мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Живут на свете эти трое, им, слава богу, нет конца. Как говорится, зверь бежит, и прямо на ловца, какое небо голубое.

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови, она вернуть волненье сможет. Двойник сулит спасти меня от мук ценой нравоученья, кричу наставника, кляня, нам рай земное притяжение. Те, кто потом пройдут за мной тропой любви благословенной, увы, не обретут покой и не встретят радость неизменной. Уже теперь сказать смогу, пройдя все пытки наслаждения, я тело отдал бы врагу, взяв у души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной, ничто холодный, разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесный, храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда, награды у любви не жди. Уже сама любовь награда.

Усталость ноги едва волочит, гитара корчится под рукой, надежда голову мне морочит, а дождь сентябрьский льет такой. Мы с компанией мне привычны, и дождь, и ветер, и дождь, и ты. Пускай болтают, что нетипичны в 20 веке твои черты. Пусть дух недолгий в нас камень кинет, пускай завистник смотрит.

Один рефрижератор, представитель кап-стороны, попался раз в нешуточную вьюгу. А в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстрана, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. «Do you speak English, падлы?» — капитан кричит седой. «Француженка, быть может, мать твоя! А может, вы совсем уже, пардон, Шпрыхин Зидович?» И судно отвечают: «Я-я-я! Что я? Что же ботик потопили?» Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.

На Камчатке холмы зеленые до зимы.

косы, еще сочны луга от вечерней росы.

Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город,

как баркасы на приколе стоят, и дома, как баркасы на приколе стоят. Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый, лишь бы доски причала, проходя, прогибал, лишь бы старый товарищ от работы усталый с молчаливой улыбкой руку мне пожимал, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.

Через скальные волчьи ворота мы прошли по высокой тропе. В них самих было мрачное что-то, и хотелось идти и не петь. Вверх ушли мы по снежному следу, и остались ворота вдали. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Снова ветры нас горные сушат, выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, где пылает огонь без причин. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Дружбы мы, слава Богу, богаты, и пока еще крепкий в беде. Но смотри, поднял руки закатом,

0: Открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь. Открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь.
1: Поход на чужую страну собирался король.

их отнять у врага не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем и с победой придем, и ура!

сон назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки.

будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым будет спутник

А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенной над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер Коля зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок. Серега Мухин, отпускающий усы, и нараспасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

Скрепления или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожан. Зверю директору он партою угрожал, и парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять. Навстречу руки в бруки, Левочка, уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно. Внутри районный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне ассириец-продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка. Потом опять, потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска. И там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членом.

Ильи Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где найдет он старый сретенский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житье? Полсотни игр у смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

и снежных нитей проводов, и мокрых крашеных ресниц, и каждый день.

моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма листает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где, гитарой бренча, прошагал мимо тихих

лжи. Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах появлялась печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катя.

этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я слеп. И, надеясь на старого друга,

выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.

Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все

такой спокойный не присел. Вот и пропустил ты то, что ждал. И теперь стоишь один в пути.

тишине пройти, что свое терпение исчерпал, растерял удачу по пути.

Я не виню стариков, их не понял пока. В парке глазеть у прудов на игру в дурака. У телевизора дни, да я лучше умру. Как сиротливы они на холодном ветру. То ли гулять молодым, ни забот и ни бед. Странно, я буду седым через несколько лет. Внуки, желанный покой, будний день, почтальон. Четкий, не твердый рукой и малиновый звон. Был у меня на окне в банке нежный цветок. Я стебельки много дней поливал и берег. Там из окна иногда наблюдал за детьми. Думал, как ловко беда управляет людьми. Детям не скажет никто, и потребности нет. Им понимать видно, что нам на пользу и вред. Жить не спешили б хоть вы, наставление одно. Вот уже год, как, увы, опустело окно.

Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.

корки в тряпочке соль, и руки своим королю положила на грудь, сказала ему, обласкав его.

не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и с победой придем, и ура. И вот отгремело прощальных речей торжеством.

мной гоним. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.

прочее плывет по морю снов. Сквозь строек новогодние подарки, и мне опять всю ночь не спать, не зажигая света, припасть к стеклу.

С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья, два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет.

Письмо откроет и станет читать, пока не заплачет. И радостью чьи-то расстроит его, и долго не будет он спать и думать иначе. Иначе, чем думал все эти года, когда ничего для себя, а все лишь отчизне. И надо же, это случилось тогда, когда так немного осталось от жизни. От почты дом в пяти шагах, ему бы жить себе и жить. Откуда взялся этот страх?

дверь летит листва, а их все нет, все нет. И будут ли теперь? Ах, лучше бы было не трогать письма и тихо скончаться, как жил чиновником смирным, и быть погребенным почетно весьма за то, что исправно служил не шельмой трактирным. Но вдруг ему вздумалось, что далеко в неведомом городе Н его ожидают, а с места сорваться совсем нелегко зимой, когда лужи под утро не тают. И все же к ночи

0: А может, не стоило трогать письма и тихо скончаться, как жил, чиновником смирным?
1: Я много лет...

Вот хорошо и тихо, и достойно, ни городов, ни шума, ни звонков.

руки раскинув в небе пустом. Вся ты плывешь в синей воде, моя, брошенным в реку белым

верст любви и вдоволь было, вдоволь. За горизонт ушли за облака. Только вот жалко вереск тот медовый, да и, пожалуй, тех мест,

Здравствуйте, слоны, чего вам угодно? Нам угодно сена и сырой воды, милые слоны. Вот слоны вода вам, вот слоны вам сена, сладкое как мед. Здравствуйте, коты, чего вам угодно? Нам мышей угодно, жирных и больших, милые.

дороге корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает, уснув, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам. А в горячей зале остывают дожди, а у падая колен незнакомка сидит

0: Зима, а в глазищах апрель.
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ.

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

В саду, где стужа и веет от земли, два привидения только что прошли. Глаза мертвы, давно уста увяли, расслышать можно шепоты их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по

Снова нас ведут куда-то, и не ясен нам маршрут. Видно, горы виноваты, не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной. Груз под силу лишь циклопом, мама, я хочу домой. Груз под силу лишь циклопом, мама, я хочу домой. Дома все же как-то лучше, ну а здесь придется нам целый день бродить по кручим, по ужасным ледникам. Будем ползать постоянно по веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой, не хочу я кашей манной. Мама, я хочу домой. Склонны круче, ближе тучи, камни сыпятся гурьбой, на пожарный всякий случай. Мы связались меж собой, мы идем по ледопаду, где, представьте, путь такой: хочешь стой, а хочешь падай. Мама, я хочу домой, не хочу я что-то падать. Мама, я хочу домой. Снова нас ведут куда-то, снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной в ней запятой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой.

зима от нас совсем ушла. Да и весна уйдет с дождем, с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной землей

нас ушла. Так незаметно день за днем жизнь пролетает. Вот уж и март за февралем тихо растаял, будто вчера мела пурга, выли метели. Что же понять давно тогда?

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греют огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами.

и разлукам. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. Пока качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его возят на флагах корабли, сгрузив туман.

Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток.

Какая глупая игра, пора завязывать, пора. А я давно, представьте, инвалид. Кричи с порога, рассобей, что я чужой, что я паралез, а у меня болит радикулит. Кричи с порога, рассобей, что я чужой, что я паралез, а у меня болит радикулит.

коробок, представьте, прогорел. Жизнь коротка, жизнь коротка, она короче коробка, коробок, представьте, прогорел.

0: рулет на гречку положить. Какая глупая игра, пора завязывать, пора хоть пару лет на гречку положить. Какая глупая игра, пора завязывать, пора хоть пару лет на гречку положить.
1: Я на земле бываю редко, ты адрес мой другой имей. На карте маленькая клетка, вся в голубом, в цветах морей. Там ветры волны нагинают, там в шторм работают, суда гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода под самой северной звездою, и без луны, и при луне здесь травы ходят под водою, раззинув пасти в глубине. И рыбы длинные не знают, какая движется беда, гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода с бортов ветрами иссеченных, мы зорче вроде бы вдвойне. Вот фотографии девчонок качают шторм.

земная, пересоленая вода гремит, окраина земная, пересоленая вода. И даже там, на теплом юге, где вроде создан рай земной, качают сны мои филюги, качают койку подо мной. Что красота мне расписная, мне корешей своих видать, гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит, окраина земная, пересоленая вода. Мы словно пахари на поле и тралы родственны плугам, но только снегом дышит полюс, сгоняя штормы к берегам. То вечный день, то ночь без края, свидетель нашего труда гремит окраина земная, пересоленая вода.

пока с ума сойти и жуть. Хулиганы, меломаны доставали таганы, интриганы, бонвиваны прихватили чистоганы. Пенни прыгнули на пони, причесали чичерони, шарри-варри, лори-тори, харакири априори. Вся это нонсенсы, сенсансы, снизу лус, латрек и Авиценна, и цена Бетховенных

Конечно, это не для всех еще вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали сидни.

Как незаметно день за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает.

эта зима от нас совсем ушла. Да и весна уйдет с дождем, с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной

горах дожди, в горах седое небо, в горах грохочут горы по горам. Бежит поток, вчера лишь бывший снегом, грохочут глины твердые вчера. Несутся глины твердые вчера. А нам светло, над нами солнце жёлоб и облаков веселые стога. И лишь река с известием тяжелым, как скороход бежит издалека, как скороход бежит издалека. И если я надолго замолкаю, а вроде солнце светит впереди, не говори, с чего река такая, а просто знай, в горах идут дожди, а просто знай, в горах идут дожди.

Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят и кружится в стеклах снег. Наверное, спешишь к жене? Ошибка. Жены-то нет. Вы знакомы? Опять не к ней. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Сегодня у нас среда, сегодня у нас беда. Да брось ты, все ерунда. А все ж вести куда? А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска. Давай-ка вперед пока, прибавь-ка, браток, газкам.

На востоке сосны низкие растут. Был там порт один.

Промелькнули, промелькнули целый век и целый год. Капитаны утонули

мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть всегда.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождение

своим любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрий под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви.

Гонит ночь облака, мы сидим без огня, но тревога никак не покинет меня, будто кто-то в окне ждет неведомых бед, неизвестнейший мне, но знакомый

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист, над снегами нашей прекрасной любви. И заснуть нам пора, только сон не идет, и наш дом, как корабль, через вьюгу плывет. Что за ветер гудит, видно дело к весне, ну да кто ж там стоит?

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка. Турист над снегами нашей прекрасной любви. Это ветры трубят предвесенний салют. Как люблю я тебя, как безумно люблю. Эта ночь, как во сне, этот сон без конца. Чье лицо там в окне? Никакого лица. Ветер летит поперек небосвода и ветви ломает. И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист.

что светла и нежна, потому что тебя обещали мне, когда

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

дороге корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена и мечтает уснуть.

друзья, судьбу мою. Я верю вам, и вы мне тоже верьте. Я напечатан буду после смерти.

дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина, немая луна всю пустыню заполнит.

красота. Ты белое платье по миру проносишь, и запахи ливней в ладонях приносишь, и льет на пустыни мои доброта. Какие слова у дорог торжеством,

Сигарета. К сигарете дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор, и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь.

батюшки, а он еще ребенок. Очи вдруг потупили едва, близкие шепнули и в сторонку: отдохни, сестрица.

табака и аромата и иглы, где дорога к Богу простонал. Лавочка на берегу далеком,

Море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход.

солнце дрожит в воде, ветер уходит вдаль. Вот уж который день я прихожу сюда, видеть, как ты плывешь, слушать, как ты поешь, парус крылом махнет, сердце на миг замрет. Но вот зима пришла, речка белы-бела, свернуты паруса, хмурятся небеса. Снег и печаль кругом кружится в ноябре, и не махнет крылом парусник на заре.

и ничего вокруг не приключается, не приключается. Вода солёная.

любовь не возвращается, не возвращается. Погода портится, и никому

Только жаль того мальчонку. На душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

Шагал я неуклюже. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди и рушились надежды, что Бог нас наградит за преданность

строится как надо. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. В то лето впереди лишь осень.

неначитая книжка. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин.

Когда лампа разбита, огонь умирает в пыли. Когда буря забыта, все меньше радуг вдали. Когда лютня упала, струна звенит все слабее.

Кусок асфальта, мокрые машины, высотных зданий сизые вершины. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходят.

Нежнейшие плетень. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен.

огорчением взамен. Налей тоски зелененькой, налей. Картошка, лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходит огорчение взамен. Приходит огорчение взамен.

Шел мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тут в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не сбугая, такая симпатичная, не думал, что змея. Тут на меня брошились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой между внутренним содержанием и внешней красотой. И сблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего, какое б мне лечение, таблетки или чего. Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно: обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет, уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.

теперь толкуют о деньгах. В любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком, тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, жгучий взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержанием.

сердца. К двору монетному приходит, все на продажу понеслось. И что продать, увы, нашлось в цене все то, что удалось. И спрос не сходит на интриги, явились всюду чудеса. Рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобны, как вериги. Моя надежда на того,

дел, за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком, теперь толкует о деньгах в любых заброшенных снегах. Все на продажу понеслось, тот век рассыпался, как

предстоит, ведь мир заклят. О, злая доля, мир заклят, о, сладость горькая,

Октябрь мой задумчивый и страстный опять пришел ко мне по дымке луговой. И, распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом опавшую листвой. Уж так заведено, что это возвращение привычное для всех рождение мое. И наступает вдруг осеннее прозрение, и обретаю я дыхание свое. А утром на окне, слегка заиндевевшим, распахнутым во двор, в его уснувший сад, я нахожу следы листвы недошумевшей, и с грустью ухожу, чтоб с ней прийти назад. Октябрь мой задумчивый.

И распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом

Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви.

конечно, где умирал вождь за вождем, и альт ее пел безутешно. А я открыл колбасный цех и продавал казенный провод на рижском рынке, как и всех.

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь еще в предстоящие войны.

Начало века, шумит кортео, на человека летит снежок. Ненастоящий, и можно смело смеяться громко и дуть в рожок.

Слушай Ваньку-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он новый цирк ходил на площадь, и там циркачку полюбил. Ему б кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой. А он швырял в пике не сотни, ему-то было все равно. А по нему Маруся сохнет.

девочке, чтобы угодить, и соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить. Не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь.

краснеют, танц предвкушают, кто кому достанется, решают. Барышни краснеют, танц предвкушают.

а может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят,

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: А кто там в сером свитере и в шапочке такой, подобно искусителю, нам знак дает рукой, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца. Лечу по краю тени, а по краю синих льдов, через переплетение сверкающих следов, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца. А кто там в красной курточке с собой не дорожит, рисует словно шуточки на склонах виражи, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца. Найду себе другую жизнь у северной воды, там не такие виражи откалывают льды, но взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца.
1: Ну так что же рассказать о зиме? То она как серебро, то как медь. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Синий вечер два окна стерегут, в темной просеке две сказки живут.

тишины. Ну так что же рассказать о зиме? Поднял оттепель февраль на корме, выгибает облаков парус.

полюсам, и восходит над дорогой звезда, и уходят из Москвы поезда. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня.